0: Осторожное слово.
1: Демадженца Диана Менова с Чона Ходлахя.
2: Вауги пшепроша нас опоседнет. В шедном дню хоня нас термины а народки. Так вчинже пшестока густо дыпше крутко. Хуне там дыбили си хущишо местно за отпочинг пытач. Вауги намакаме шуджа. Хач на зародах, або в парках, в церквах, при пульних пучиках, в бусовых застанищах, на вестных сведенах, або в музеях. На вауце може сам седеть, але тиш местно джелить. Как густо со так громаджи сунеме, зо намакая вяцоры в особе местно к седенью. Так настану заимавы розмовы, тиш мастерство.